0: Известно, в обществе, где не торжествует справедливость, неизбежно господствуют противоречия, трудности и упадок. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Жексенбі кеші көңілді. Жексенбі кеші көңілді.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона этножурналист Казахского радио студии Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сальветстерме.
2: Новинка. Мы были сегодня только на презентации этой книги. Я думаю, ученые из Татарстана будут изучать, осмысливать.
3: У него животные, они чаще всего символизируют судьбы народов. Например, волчата, это судьбы депортированных народов, ну и другие многие. И вот это вот мы частично исследовали и представили в этом пособии.
4: Книга уникальна, и она продолжает заложенную казахскими литературоведами, культурологами традицию. Это абайеведение, ауэзоведение.
1: В фокусе международная конференция «Интеллектуальная история Центральной Азии во второй половине XX века», посвященная 90-летию народного поэта, литературоведа, патриарха осознанной взаимозависимой дипломатии, героя труда Казахстана Олжаса Сулейменова, а также презентация его учебного пособия «Введение в олжасоведение» или «Начало большого пути к возрождению читающей нации». Безусловно, международная конференция «Интеллектуальная история Центральной Азии во второй половине XX века» явилась благодатной почвой для ученых, журналистов, почитателей, популяризаторов и учеников историко-лингвистического наследия Олжеке, собравшихся для обсуждения актуальных тем о том, каким образом формировалась историческая субъектность тюрков, как философия осознанной взаимозависимости может помочь человечеству в эпоху глобальных конфликтов 21 века и развитие искусственного интеллекта, как должно происходить внедрение в учебный процесс таких дисциплин, как интеллектуальная история Центральной Азии, введение в философию осознанной взаимозависимости, введение в олжасоведение, как возродить читающую нацию и какие вызовы стоят на этом большом пути. Ну, давайте, как всегда, обо всем по порядку. Примечательно, учебная программа интеркультурного курса «Введение в олжасоведение» открывает эпиграф «Человек, можно сказать, модель нации». По каждому из нас судят о целом народе. Таков феномен обобщающего восприятия. Хочешь быть сыном гордого и честного народа? Будь гордым и честным. Олжас Сулейменов. Открываем учебник. Интеркультурное пособие «Хрестоматия» состоит из 5 частей, которые, в свою очередь, делятся на 14 глав. Член редакционной коллегии Игорь Крупко, автор 3 глав. «Ас и я. Биография книги века». «Век лжесоведения» и «Судьбы народа в образах животных» Олжаса Сулейменова.
3: То есть у меня в этом пособии 3 главы. Одно посвящено неисследованной теме, это анималистическая поэтика Олжаса Сулейменова, то, как у него исследуются и используются литературные образы животных. Его поступки и масштаб личности, они иногда заслоняют некоторые гениальные приемы его литературы. А если обратиться, то обнаруживается, что у него тема образа животных едва ли не самая многочисленная такая сюжетная тема в творчестве. От улитки и муравья до кита, от традиционных степных коней, орлов, беркутов до мышей, тушканчиков, змей, коров, кого только нет. И у него животные, они чаще всего символизируют судьбы народов. Например, волчат. Это судьбы депортированных народов, ну и другие многие. И вот это вот мы частично исследовали и представили в этом пособии, чтобы студентам было интересно. Ну, а «Азия» понятно. «Век лжесоведения» — эссе, замыкающее учебное пособие. Там мы говорим о значении Олжасумаровича, о Сирисе, об СРС, о взращивании культуры, которым занимается Олжас Сулейменов уже 70 лет творческой биографии и 90 лет жизни творчества.
1: Игорь Владимирович напомнил о том, что пособие было уже введено несколько лет назад в университеты Центральной Азии в рамках проекта Агахана «Человековедение» в 4 странах – Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Однако по частям, а теперь будет вводиться как полноценный курс. При этом Игорь Владимирович уверен, что это начало большого пути. Бессменный ведущий юбилейных мероприятий, друг и соратник Олжаса Омаровича, профессор Сагымбай Кабашевич Козыбаев, часто повторяет о том, что у каждого из нас свой Олжас. И у тюрков России он тоже свой. Ведь большая часть самой большой страны в мире, России, расположена в Азии. А у многочисленных поклонников творческого наследия Олжеке есть мечта – лично познакомиться, пожать руку своему кумиру.
5: Журналистка есть Светлана Назарова, которая сказала такие слова о нем, что земле матушки необходимо собрать все свои силы и ресурсы, и 100 лет рождать такого человека. 100 лет. Мне очень близко было для меня вот эти слова. И мне очень жаль, что я поздно прикоснулась, но я успела прикоснуться к его творчеству, и теперь это мой кумир номер один. Поэтому я сегодня здесь.
1: Людмила Александровна Гришко, член Союза писателей Российской Федерации, общественный деятель, которую отправила на конференцию «Литературное объединение Рудного Алтая со столетней историей». Стоит, прижимая к груди книги Олжаса Умаровича, поясняя при этом, что работает с детьми. Известная поэтесса и писательница создала свой литературный салон в городе Ридере. «Росток» — это его название. Объединил подростков 17-18 лет. Будущие поэты и публицисты уже прекрасно сочиняют стихи и прозу, участвуя в юбилейных конкурсах. Учебное пособие, уверена Людмила Александровна, будет продолжать их интеллектуальное образование в рамках возрождения читающей нации. Ученый-филолог Ибрагимов Марсель не только постоянный участник всех международных форумов Алматы, но и популяризатор лингвистического наследия лжаке в Татарстане. Поехал вместе с коллегой Сафиной Гульнарой как представитель Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. А с собой ученики лжаке Марсель Ильдарович и Гульнара Фаритовна увезут учебное пособие для своих студентов «Введение в лжесоведение», которые не исключено будут исследовать новые грани тюркславистики.
2: Труды Олжаса Омаровича, они очень популярны в Татарстане. И особенно вот мы говорим о том, что в 70-е годы написана его работа «Ас и я», когда он, по сути дела, начал закладывать основы тюркославистики, они и для татарстанских ученых стали научным триггером для того, чтобы пересмотреть отношения между национальными культурами. Потому что, скажем так, в 70-е годы говорили преимущественно о влиянии русской литературы, русской культуры, русского языка на тюркские языки. И не ставили вопрос об обратном влиянии. А процесс этот влияний, он не может быть односторонний. Это всегда процесс диалогический. И в Татарстане, и в других тюркских республиках вот эта работа Олжаса Сулейменова, как и последующие его работы, коц на лингвистические работы в первую очередь.
1: Известный казахский писатель Курманов Зинедин, доктор исторических наук, профессор Академии истории и обществоведения, давний почитатель и популяризатор интеллектуального образования Олжаса Омаровича, однозначно отметил, насколько актуальны и чисты помыслы лжеке о мире в эпоху геополитических и геоэкономических вызовов в то время, когда внуки неонацистов Европы пришли снова к власти, и внуки их пособников Бандеры. Зинедин Карпекович глубоко убежден, Центральная Азия, родина лжеке и его интеллектуального наследия должна оставаться островком безопасности и мира во всем мире.

0: Из этого, подчеркивает ученый-филолог, немыслимы ни наше научное, ни гуманитарное сотрудничество. А любая книга в контексте указа главы государства, читающей нации, сейчас наполняется особым смыслом, тем более, что издана Центром сближения культур. Это Светлана Викторовна, как ученый-литературовед и как рецензент пособия, сочла за честь.
1: Предвидение, дар и умение смотреть вперед и на перспективу. Это сейчас в нашем глобализирующемся мире так важно и просто необходимо. Поэтому желаю видению, волжасоведением благодарных читателей, исследователей. Книга попадет к молодым, книга попадет к студентам, докторантам, школьникам, к специалистам, потому что...
0: В заключение, для дальнейшего диалога и продолжения интеллектуальной истории на наследие Лжике в 21 веке гордимся тем, что мы, современники Алжаса Умаровича, только на начале большого пути, нашего большого пути к читающей нации, нации единого будущего. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступа» с редактором-ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Аксер Абдраим на волнах казахского радио FM-101 из Алматы в воскресенье 21:25, а также слушайте нас онлайн Казрадио FM. И до новых встреч!
2: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
3: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.